0: Ecos 1360 Radio. Yes. Tu mejor compañía.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».